0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалта и по Чуйской области по 30 августа. Так, по его данным, 25 августа ночью вероятны кратковременный дождь, гроза. 25 днем и с 26 по 30 августа без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс. Днем сутки термометров покажут до 35 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Реклама.
1: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-007-302.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. КНС Кыргызстана пригрозила заблокировать 11 иностранных сервисов, включая Pinduoduo, Telegram и Microsoft. Налоговая служба напомнила компаниям об обязательной регистрации для уплаты налогов с электронных услуг. На сегодня на учет встали 73 организации, но еще 11 крупных платформ со значительными оборотами игнорируют требования законодательства. За 2024-2025 годы граждане совершили в их адрес около 16 миллионов транзакций на сумму более 13,2 миллиарда сомов. Лидеры по сборам – Pinduoduo почти 9 миллиардов, Alibaba – 2,8 миллиарда и Microsoft – 1 миллиард. КНС неоднократно направляла им официальные письма через МИД, но ответа не получила. В случае дальнейшего отказа ведомство инициирует ограничение доступа к этим сервисам на территории страны. Тем временем в Кыргызстане инициируют принудительную ликвидацию 19 компаний для снижения санкционных рисков. По данным Минэкономики, решение принято по итогам проверки. Всего в список вошли около 40 юридических лиц, деятельность которых связана с потенциальными угрозами обхода санкций. В отношении остальных компаний проверки продолжаются, по их результатам будут приняты меры. Наряду с этим государственные банки существенно усилили контроль, в частности, они прекращают деловые отношения с компаниями из зоны риска и закрывают их счета для обеспечения прозрачности финансовых операций. «Барс» из Каракола выиграл Суперкубок Кыргызстана по футболу 2026 года, обыграв «Дордой» со счетом 2-0. Матч прошел 19 августа в Бишкеке на стадионе «СК Алга». Оба гола забил Бекжан Сагынбаев, добавленное к первому тайму время и сразу после перерыва. Таким образом, «Барс» второй год подряд завоевывает трофей. В 2025-м команда стала чемпионом страны. Сейчас каракольский клуб также лидирует в чемпионате и продолжает борьбу за Кубок Кыргызстана. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации «Татина ФМ». До встречи.
0: «Татина ФМ». Включай, танцуй и подпевай.

0: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем – важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41, 0704-41-10-41. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80, 0559-99-50-80.
2: В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская. Оптом цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35, 0552-34-52-35.
3: Реклама.
2: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517, 0550-64-0517. Христианская школа Наристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21, 0557-80-64-21.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
2: Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577.
1: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. «Татина ФМ». Включай. Танцуй и подпевай.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-10-63.

0: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80, 0559-99-50-80. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская, оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35, 0552-34-52-35.
2: Реклама.
1: В муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер с опытом работы, слесарь КПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517, 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Любое препятствие преодолевается настойчивостью. Леонардо да Винчи.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хиссенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram Огонек /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
7: Радио «Татина».
2: Нам...

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция напомнила кыргызстанцам об ответственности за курение в общественных и других не предназначенных для этого местах. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет 3000 сомов. В милиции отмечают, что ограничения введены для защиты здоровья граждан и соблюдения общественного порядка. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Граждан призвали учитывать право окружающих и соблюдать установленные требования. В Кыргызстан поступила первая партия современных трансформаторов для распределительных сетей. Как сообщает Минэнерго, оборудование купили в рамках проекта «Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора». Всего по контракту должны поставить 90 комплектов на сумму 41 миллион 640 тысяч сомов. Первая прибывшая партия обошлась в 13 миллионов 638 тысяч сомов. Новое оборудование поможет точно измерять параметры сети, улучшить работу защитных систем и сделать электроснабжение более надежным и безопасным. Обновление сетей в рамках этого проекта будет продолжено. В Бишкеке 31 августа и 1 сентября приостановят работу крупные торговые центры, рынки и подземные пешеходные переходы. Об этом сообщает столичная мэрия. Решение принято 18 августа на заседании Координационной комиссии по профилактике правонарушений под председательством мэра Айбека Джунушалиева и заместителя председателя Бишкекского городского кенеша Джилдезбека Абдыраимова. На заседании обсуждали вопросы безопасности и подготовку города к саммиту ШОС, Всемирным играм кочевников, новому учебному году и осенне-зимнему периоду. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
0: Татина ФМ. Включай. Танцуй и...

0: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио Татина. Джарнамах зматы. 0505-0510.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар. Одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
3: Реклама.
2: В муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577.
1: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Как известно, красота требует жертв, но она же спасет мир. Можно сделать вывод, что спасение мира требует жертв? Сегодня расскажу, на какие уловки идут люди ради другого отражения в зеркале и надо ли это тебе. Интернет буквально взорвали видео инфлюенсеров и велнес-блогеров, которые заклеивают себе тейпами рот перед сном. Говорят, такая практика улучшает качество сна, укрепляет мышцы лица, корректирует его овал, уменьшает отечность, вероятность храпа, избавляет от неприятного запаха изо рта по утрам, разглаживает морщины вокруг губ, делает менее заметными круги под глазами, а кожу свежее. Давай все же ближе к истине. Самое главное, что надо запомнить, есть противопоказания. Метод не подходит людям с заболеваниями ЖКТ или проблемами с носовым дыханием, например, аллергией, искривленной перегородкой или хроническим насморком, тревожным личностям, тем, кто страдает клаустрофобией или апноэ, а также, что ожидаемо, людям с чувствительной кожей. Если противопоказаний нет, поэкспериментировать можно, но строго соблюдая правила. Используя только специальные тейпы, скотч не подойдет, иначе можно травмировать кожу. Протестируй метод днем, чтобы привыкнуть. Не заклеивай рот полностью. Для начала можно наклеить полоску вертикально, по центру губ. Следи за реакцией кожи. Если начнется аллергия, появится зуд или сухость, либо попробуй другой пластырь, либо откажись от тейпирования в принципе. Подожди хотя бы пару недель после начала практики. В первый же день эффект вряд ли будет заметен. Еще один бьюти-тренд называется «уши в трубочку». Суть в том, чтобы сложить ушные раковины вперед, завернуть их в трубочку и зафиксировать тонкими резинками на 10-15 минут. Обещают, что разгонится лимфа, уйдут отеки и лицо подтянется. Эксперты же говорят, что полученный эффект долговечным не будет, он пропадет минут через 20. К тому же, если слишком сильно затянуть уши, можно нарушить кровообращение и заработать онемение, покраснение кожи или синяки. Так что, если тебе нужен лимфодренаж или лифтик, лучше потрать драгоценное время на фейс-фитнес или массаж гуаша. Пользы будет больше, а вреда меньше. Береги себя и помни, у медали две стороны. В попытке спасти мир своей красотой не пугай окружающих.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Resurrection! Катина ФМ.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: цитата.
1: Люди всегда разрушают то, что любят сильнее всего. Оскар Уайльд.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
6: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Караболте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
9: Гибкий мрамор 3D.
8: Бамбуковые панели.
9: Декоративные рейки.
8: Панели ПВХ и МДФ.
9: Ламинат, кварц-винил.
8: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
9: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
8: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
9: Instagram eurodom.kb.
8: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. Джогурку Кинеш планирует рассмотреть вопрос о назначении очередных выборов президента 17 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Таругам Мунара Абдыкалыкова. По ее словам, парламент возобновит работу после летнего перерыва 2 сентября. А согласно предварительному графику, 9 сентября состоится принесение присяги новыми членами Кабмина. Окончательное решение по дате рассмотрения вопроса о выборах будет принято в установленном порядке. Кабмин изменил порядок распределения денег, поступающих от штрафов в рамках проекта «Безопасный город». Согласно новым правилам, 50% средств будут направлять Минздраву на покупку автомобилей скорой медицинской помощи и необходимого оборудования. Оставшиеся деньги будут перечисляться в республиканский бюджет. При этом пени по штрафам будут полностью поступать в госказну. С 1 октября этого года в Кыргызстане планируется повысить пенсии. Как сообщил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, минимальный размер увеличат до 8800 сомов, а страховые части проиндексируют на 20%. После индексации средний размер пенсии достигнет 12898 сомов, а прибавка составит 1753 сома. Соцфонду поручено подготовить все расчеты, обеспечить финансирование и своевременные выплаты, а также провести разъяснительную работу среди граждан. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации «Татина ФМ». До встречи.
0: «Татина ФМ». Включай, танцуй и попивай.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

0: На заметку.
1: Правильно брошенный муж обязательно вернется как бумеранг.
2: Реклама.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Сколько перьев у птицы? Я думаю, этим вопросом задавался каждый из вас хотя бы раз в жизни. Сегодня на территории фактов пернатые. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
4: Чем крупнее птица, тем больше у нее перьев. Например, у малышки колибри около 900 перьев. У воробья и малиновки примерно 3000. У лебедя 25 тысяч. Тело птицы покрыто перьями почти целиком, за исключением клюва и дистальных частей задних конечностей. У птиц выделяют три основные типа оперения. Пуховые перья, расположенные ближе всего к кожному покрову, которые удерживают тепло организма. Еще есть контурные перья, расположенные над пуховыми и покрывают все внешние участки тела, перекрывая друг друга. Они-то как раз и поддерживают тепло, обеспечивая водонепроницаемость и представляют собой обтекаемую форму для птичьего полета. И, наконец, третья категория перьев – это перья крыльев и хвоста. Самые длинные и самые жесткие, которые и позволяют птице передвигаться в воздухе. Поэтому вместо выражения «легкий как перышко» правильнее было бы сказать «крепкий как перо», вспоминая о том, какие огромные расстояния преодолевают птицы. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся?
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-5080. 0559-99-5080. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23.
2: Реклама.
1: В муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Манасе сотрудники уголовного розыска выявили квартиру, которую, по предварительным данным, использовали для незаконного оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалалабадской области. Помещение обнаружили в одном из домов микрорайона «Спутник» в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Во время осмотра квартиры сотрудники милиции также нашли и изъяли порошкообразные и темные вещества неизвестного происхождения, неизвестную жидкость и лекарственные препараты. Факт зарегистрирован для определения состава изъятых веществ, назначена соответствующая экспертиза. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть к нему причастны. ВВП Кыргызстана за январь-июль 2026 года достиг 1 172,7 миллиарда сомов. По данным Нацстаткома, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экономика выросла на 11,1%. Основной вклад внесла сфера услуг, на нее пришлось почти 50% ВВП. Еще более 34% обеспечили производство товаров. Промышленность за 7 месяцев выросла на 11,2%. Особенно заметно увеличилось производство химической продукции почти втрое, нефтепродуктов в 1,8 раза, а строительных материалов на 33,6%. В целях обеспечения безопасности гостей на территории Бишкек-арены во время церемонии открытия всемирных игр кочевников вводятся ограничения. Администрация арены обнародовала список предметов, с которыми вход на объект будет категорически запрещен. Что нельзя брать с собой? Наркотические и иные запрещенные вещества, еду и напитки, табачные изделия, электронные сигареты и системы нагревания табака, оружие, а также любые колющие и режущие предметы, жевательную резинку, аэрозольные баллончики и токсичные ядовитые вещества, стеклянную тару, бутылки и термосы, пиротехнику, фейерверки и домовые шашки, профессиональную фото- и видеоаппаратуру, радиостанции и средства высокочастотной связи, крупногабаритные сумки и рюкзаки, музыкальные инструменты. Все запрещенные предметы подлежат изъятию на контрольно-пропускных пунктах. Посетители просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и заранее ознакомиться с правилами посещения мероприятий. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татьяна ФМ. До встречи.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Милый, а форель сегодня будет?
8: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание —

0: Первый вход на зеленый рынок Эркин. Ориентир – супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба 0555 05 1063. Радио Татина.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23.
2: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0556.

0: Реклама.
1: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалта и по Чуйской области по 30 августа. Так, по его данным, 25 августа ночью вероятны кратковременный дождь, гроза. 25 днем и с 26 по 30 августа без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 35 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
2: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-08-08. 0556-77-08-08.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве с квартирой почти на 5 миллионов сомов. Об этом сообщили в ОВД Ленинского района столицы. В следственную службу ГУВД Бишкек обратилась женщина. По ее словам, гражданин обманом и злоупотреблением доверием убедил ее временно оформить принадлежащую ей квартиру на его имя. По предварительным данным милиции, после переоформления недвижимости мужчина завладел квартирой и продал ее третьим лицам. Потерпевшая оценила причиненный ущерб 4 миллиона 810 тысяч сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мужчину 1984 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Кыргызкомур начал продажу угля для населения Бишкека и Чуйской области на специализированных топливных базах. В руководстве компании призвали жителей республики закупать уголь заранее, не откладывать заготовку на осенне-зимний период, чтобы избежать ажиотажного спроса и образования очередей в пиковые холода. С 12 августа на базы Бишкека и Чуйской области начал поступать уголь с месторождения Каракиче, а в ближайшее время начнутся поставки с участием Агулак Минкушского месторождения. Розничные цены на государственных базах зафиксированы службой антимонопольного регулирования. Для Бишкека стоимость установлена на уровне 7 тысяч сомов за тонну, тогда как в районах Чуйской области ценник варьируется от 6 600 сомов и менее до 7,5 в Панфиловском районе в зависимости от плеча доставки. В Кыргызстане полным ходом идет сбор урожая. Как сообщает Минсельхоз, фермеры убрали уже больше половины запланированных полей, опережая прошлогодний график на 26 тысяч гектаров. В хранилище доставлено почти 1 000 000 тонн зерна, а общие сборы выросли почти на 7%. Отличные показатели у пшеницы. Убрано более 80% площадей, а урожай вырос почти на треть. Также активно собирают овощи, картофель и бахчевые культуры, объемы которых заметно увеличились. Быстрее всего работы идут в Чуйской области и на юге страны. А в горных регионах уборка только набирает обороты. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татьяна ФМ. До встречи.

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
7: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23.
2: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Афина.
1: Захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах Фримана 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгар.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Радио «Татина».
2: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-5080. 0559-99-5080. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23.
2: Реклама.
1: В муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Тата.
1: Мечтайте так много, как вам хочется, ведь это не будет вам ничего стоить.
0: Реклама.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Минэнерго усиливает контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду. Специалисты министерства лично выезжают в регионы и проверяют энергообъекты. На местах оценивают состояние оборудования, наличие запчастей и готовность аварийных бригад к работе в морозы. Все обнаруженные недочеты фиксируются, а руководству на местах дают четкие сроки и устранения. За качеством и сроками выполнения необходимых работ установлен постоянный контроль, чтобы обеспечить надежную работу энергосистемы и не допустить перебоев в электроснабжении потребителей. Нарзана и Локмоту Московского района Чуйской области объявил тендер на ремонт двух улиц в селе Беловодское с планируемой стоимостью 17,8 миллионов сомов. Закупка опубликована 25 августа. Заявки принимаются до 8 сентября. На ремонт улицы Луговой предусмотрено 9,9 миллионов сомов, на улицу Тополева 7,9 миллионов сомов. Работы должны завершиться в течение 30 календарных дней после заключения контракта. Оплата предусмотрена после приемки выполненных работ. Срок платежа установлен до 30 декабря 2026 года. Некоторые предприниматели в Кыргызстане с 1 августа до 31 декабря этого года освобождены от уплаты единого налога и сдачи отчетности по нему. По данным ГНС, льгота распространяется на швейные и текстильные предприятия, а также на продавцов, которые реализуют товары через электронные площадки в странах ЕАЭС. Воспользоваться ею смогут только официально зарегистрированные налогоплательщики. При этом для продавцов на маркетплейсах потребуется подтверждение от платформы о работе с использованием своего ИНН. Остальные налоговые обязательства, включая подоходный налог и страховые взносы за сотрудников, сохраняются. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Милый, а форель сегодня будет?
1: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
2: Рекламная служба. 0555-05-1063.
3: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Моя щетка чистит зубы и в самых труднодоступных местах. Даже если у тебя нет зубов в труднодоступных местах, никуда не уходи. С минуты на минуту узнаешь, какие щетки признаны лучшими и как правильно чистить зубы. Ученые говорят, что электрические щетки лучше обычных удаляют зубной налет и уменьшают воспаление десен. Самые эффективные – те, которые вращаются. Далее идут звуковые, а обычные находятся в самом конце. Они чуть ли не в 2,5 раза хуже лидера. При этом стоматологи считают, что важна не сама щетка, а техника. Неправильная чистка даже самым навороченным девайсом не даст нужного результата и может привести к чувствительности зубов, их расшатыванию и проблемам с деснами. Ни слова больше, правильную технику обсудим через секунду. Когда чистишь зубы, держи щетку так, чтобы щетина располагалась под углом 45 градусов к десне. Медленно перемещай щетку сначала по внешней стороне зубов, потом по внутренней, потом по жевательной. Движения должны быть сверху вниз и не затрагивать обе челюсти сразу. Не забывай следить за тем, сколько времени ты тратишь на каждую область. Идеальный показатель – 30 секунд. Также помни о важности ирригатора. В него не обязательно заливать какие-то особенные жидкости. Подойдет и вода. Главное, не дави насадкой на десну и не направляй в нее напор. Опять же, угол в 45 градусов под наклоном сверху вниз будет максимально правильным. Можно долго откладывать деньги на что угодно, все равно придется внезапно отдать их стоматологу. Вот чтобы не пришлось вкладывать в это дело половину стоимости квартиры, соблюдай правила выше и заботься о здоровье своих зубов.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
2: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-08-08. 0556-77-08-08.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас самих». Станислав Лем.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
6: Радио Татина. Чарнама хызматы. 0555-0516.
7: Радио Татина.
6: Нам.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Славецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предложили взять ввоз и вывоз племенного скота под отдельный контроль. Проект постановления Кабинета министров уже подготовлен. Согласно документу, экспортировать или импортировать животных можно будет только при наличии специального заключения Минсельхоза. Именно это ведомство будет определять ценность продукции и оценивать ее качество, после чего автоматически передавать данные таможне. Контролировать процесс также будут органы ветеринарии. Новые правила учитывают требования Евразийского экономического союза. В Кабмине рассчитывают сделать поставки генетического материала прозрачным и обеспечить фермеров качественным скотом для улучшения породных характеристик. Дополнительных расходов из бюджета принятие постановления не потребует. Требования к школьной форме в новом учебном году не изменились. В Минпросвещении напомнили, что родители самостоятельно выбирают одежду для детей, но она должна соответствовать правилам: верх светлого цвета, низ темного. Для девочек допускаются блузки, юбки, брюки, платья, жилеты, пиджаки и фартуки в классическом стиле. Для мальчиков рубашки, брюки, жилеты и пиджаки. Одежда должна быть однотонной или в клетку. Допускается не более трех цветов. При этом школы не могут требовать от родителей покупать конкретную форму или вводить дополнительные ограничения. В Кыргызстане впервые внедряют мониторинг температуры инверсии. По данным Минприроды, система поможет отслеживать погодные явления, при которых загрязняющие вещества хуже рассеиваются и могут накапливаться у поверхности земли. Для этого Кыргызгидромету передали оборудование МТР-5, которое измеряет температуру воздуха на высоте до 1000 метров. Полученные данные позволят точнее определять влияние погоды на уровень загрязнения воздуха и принимать решения. Проект реализуется при поддержке Всемирного банка. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тенгов, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 1 тенг. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Тотина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-5080. 0559-99-5080. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23.
2: Реклама.
1: В муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556-252501.

0: поддержка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: На заметку. На заметку.
4: Занимать деньги надо у пессимистов. Они заранее знают, что не отдадут.
5: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
9: Гибкий мрамор 3D.
8: Бамбуковые панели.
9: Декоративные рейки.
8: Панели ПВХ и МДФ.
9: Ламинат, кварц-винил.
8: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
9: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
8: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
9: Инстаграм eurodom.kb.
8: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
10: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
11: Радио «Татина».
12: Нам

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты.
1: Факты.
0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Владельцы автомобилей очень сильно ценят тишину в салоне своего автомобиля и всячески стараются ее сделать, иногда прибегая к различным перестройкам своего автомобиля. Чего не скажешь об электромобилях. Их, напротив, оборудуют устройствами, имитирующими звук двигателя. Сегодня на территории фактов рычание автомобилей. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Традиционные автомобили на топливе имеют двигатель внутреннего сгорания, внутри которого микровзрывы заставляют двигаться поршни, которые передают, в конце концов, вращение на колеса автомобиля. Естественный процесс работы двигателя сопровождается достаточно громким звуком. Какую звукоизоляцию не применяй, а взрыв есть взрыв. В электромобилях же вращение колес происходит при помощи электродвигателей, и никаких взрывов, очевидно, там нет. А современный электродвигатель, ко всему прочему, вещь еще и высокотехнологичная, работает очень тихо. Но это же здорово, скажете вы, ведь такой же автомобиль не разбудит никого утром, проехав под окнами, ему, в общем-то, даже не нужна дорогая звукоизоляция салона. Все верно, но на дорогах и перекрестках встречаются не только автомобили. К примеру, невнимательный прохожий, ребенок или животное могут попросту не услышать едущий электромобиль и, глядя в другую сторону, попасть под его колеса. Именно для таких случаев в электромобиле встраивают специальные механизмы, которые при движении издают звук по громкости и характеру, похожий на знакомый всем звук двигателя внутреннего сгорания. Так что безопасность в данном случае превыше комфорта. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Рекламная служба. 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В карантине трезвый водитель BMW пытался скрыться от сотрудников дорожной милиции. После задержания его оштрафовали на 116 тысяч сомов. По данным ОБДД Чуйской области, инспекторы попытались остановить автомобиль для проверки, однако водитель не выполнил их требования и уехал. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения и без документов не выполнил требования сотрудников милиции об остановке. Кроме того, на машине отсутствовали либо были нечитаемы госномера, а передние стекла затонированы без разрешения. В отношении водителя составили 5 протоколов. Общая сумма штрафов составила 116 тысяч сомов. Автомобиль водворили на штрафстоянку. Кыргызстан направил около 1 миллиарда сомов на субсидии поставщикам топлива, чтобы сдержать рост цен на бензин, дизель и автогаз. Как сообщает служба антимонопольного регулирования, 92-й бензин при фактической стоимости в 111-118 сомов продают в среднем по 88 сомов за литр. Дизель реализуется по 100 сомов при себестоимости в 130 сомов. Разницу в цене государство компенсирует поставщикам из бюджета. Автогаз также продается дешевле фактической стоимости – 48 сомов. 80 тынов вместо 54 сомов. Субсидии будут до 30 сентября и призваны не допустить резкого роста цен на топливо. В Чуйской области готовят к открытию завод по производству стеклопакетов и светоотражающих стекол. Как сообщает Минэкономики, на предприятии будет создано 300 рабочих мест, а его производственная мощность составит 12 тысяч квадратных метров продукции в месяц. Реализация проекта направлена на снижение зависимости от импортных материалов и увеличение объемов производства. Ожидается, что завод будет запущен в конце августа. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тынов, тенге 19 тынов, юань 13 сомов 1 тын. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
7: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
8: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
7: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
8: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
7: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
8: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
7: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
8: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
7: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
8: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
9: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
6: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
10: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Нам по пути. Радио Татина.
1: Только лучшее. Только хиты.

0: радио «Татина».
1: Нам по пути.

Свои ноты, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Радио Татина.

0: важных слова одна, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

скрасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и